0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Проснись!
1: Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину

плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо? Дыхание не задерживайте. Хорошо?

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета».

провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода.

0: Это реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Иди!

0: отсюда. Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо. Все свободны.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: 00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Мне надоел весь этот шик, понты в кабриолете. Мне хочется простого счастья и немного нефти. Достало красное вино, заморские

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Меня зубы так с ног не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903.

0: 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34. 405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: интересные штуки.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: городе и районе 9.00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо!

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Камера.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72.

слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Адри и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Подписано постановление правительства Российской Федерации, которое разрешает подтвердить учетную запись пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в салонах операторов мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги государственных органах, но и в салонах операторов связи, указала пресс-служба. Также там напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, можно получать справочную информацию стандартной, и возможность доступа к простым сервисам после указания и проверки персональных данных или подтвержденный полный доступ к услугам госуслуг, в том числе оформление документов и подачу заявлений онлайн. Депутат Сергей Миронов готовит к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет школы принимать всех выпускников 9 классов в 10. Об этом он сообщил в беседе «Стас». Инициатива предполагает внесение поправок в закон об образовании. Согласно им, зачисление в 10 класс должно стать обязательным и не зависеть от результатов ОГЭ или внутренних вступительных испытаний. По словам Миронова, сегодня во многих учебных заведениях формируются исключительно профильные классы. Из-за этого ученики, не прошедшие отбор, вынуждены либо уходить в систему среднего профессионального образования, либо переводиться в другие школы, где сохранилась базовая общеобразовательная программа. И в завершении выпуска компания «Медиалогия» подготовила топ-30 российского рейтинга сериалов за август 2026 года. В августе российский контент составил большинство по числу проектов 16 из 30. Лидером стал сериал «Дом дракона», спин-офф «Игры престолов». Второе место занял отечественный хит с Любовью Аксеновой «Холод», на третьем – аниме «Магическая битва». На четвертой позиции «След», самый продолжительный сериал в России, замыкают пятерку лучших «Пацаны». В топ-10 вошли уже знакомые зрителям проекты, каждый из которых попадал в июльский рейтинг. Самая высокая позиция среди дебютантов – это 11-я строчка российского сериала «Число зверя». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.

0: Примета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Комета. Первая чеховская.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Так, я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: «Комета» — первое чеховское радио.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Некоторые пенсии и доплаты россиянам соцфонд назначает в автоматическом режиме без предоставления каких-либо документов, но для ряда выплат требуется подать заявление. Об этом в беседе с РТ напомнил депутат Госдумы Алексей Гаврин. Так, по данным госреестров, без дополнительных обращений от граждан назначаются страховая и социальные пенсии по инвалидности, пенсия по потере кормильца, детям до 18 лет, а также соцдоплата до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, по достижении 80 лет пенсионеру автоматически удваивают фиксированную часть пенсионных выплат. В то же время страховая пенсия по старости назначается по заявлению, отметил депутат. После 1 октября семьи все еще смогут взять ипотеку под 6%, но для этого нужно соблюсти несколько условий. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» со ссылкой на Минфин. Чтобы получить такой кредит, необходимо внести 50% стоимости или больше. При этом количество детей и регион значения не имеют. Для всех семей, выполнивших условия, ставка сохранится. В случае, если клиенты банка уже взяли ипотеку и хотят платить по ставке 6%, также есть ограничения. Процент сохранят, если семья в течение первого года выплатила 50% от стоимости жилья по семейной ипотеке или 50% от кредита, который взяли по той же программе. Если все условия выполнены, необходимо подать заявку на рефинансирование займа. После рассмотрения уже со следующего платежного периода происходит перерасчет. И в завершении выпуска итальянская герцогиня Мария Олива Сальвиати передала государственному Эрмитажу картину из личного собрания «Портрет французской императрицы Жозефины де Багарне», работы итальянского художника Андреа Аппиани. Аппиани – один из лидеров итальянского неоклассицизма. Его карьера пошла в рост при Наполеоне. После того, как войска генерала Бонапарта в 1796 году вошли в Милан, художник получил многочисленные заказы Цизальпинской республики. Кроме того, он разрабатывал эскизы медалей и оформление официальных документов. Портрет Жозефины – один из первых заказов Аппиани лично от Бонапарта. На нем императрица представлена в образе жрицы Венеры. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Не знаю, как у вас, но меня качнуло пару раз. Эту песню можно слушать на застольях, в машине и даже на работе. В общем, хорошая, крутая работа, а прямо сейчас начинается шикарное время.
1: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
0: Приветствую вас, друзья. Наша фирменная программа «Рабочий полдень» по вашим заявкам уже в эфире. Ближайшие два часа с вами. Зуля Дюкова и ваши любимые композиции. А пока вы готовитесь, врывается «Quitty One» с Атадом Аджамар. Прямо сейчас вы слушаете «Комета» 92.6 FM.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Добрый день еще раз. Всех вас приветствую, кто присоединился в эфире «Комета» 92.6 FM, программа «Рабочий полдень». Друзья, по вашим заявкам, с вами Зуля Дюкова. Сегодня у нас 1 октября, четверг, и это не просто день, а Всемирный день музыки, поэтому наш эфир сегодня звучит в тональности до мажора, настроение на волне 92.6 FM шикарное. Знаете, есть такой анекдот: если бы музыка была едой, я бы ел ее ложками. Так вот, сегодня мы будем есть музыку весь эфир, все эти полтора часа, друзья, устроим настоящий музыкальный марафон, будем угадывать, вспоминать, смеяться, конечно, смеяться и слушать любимые исполнители, любимых. Впереди ваши заявки. Я напомню, номер телефона у нас остается неизменным: 8-916-244-00-44. Ну, а пока заявки ваши услышим сразу же после рекламы, а пока песня под заказ. Делайте громче.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Шикарное время по вашим заявкам продолжается. 12.38 на Кометовских, друзья. И я зачитываю ваши...

больницы. Там сейчас находятся наши бойцы, те, кто защищает родину, и прямо сейчас проходит лечение. В общем, Александр просил передать огромный привет и слова благодарности всем врачам Юлии Александровне, Наталье Николаевне и всему медицинскому персоналу. От всей души желает им крепкого здоровья и сил. Также передает привет Кириллу и Вадику. Вчера их возили на экскурсию по дороге жизни в Ленинградской области. Это находится. И они, в общем, говорят огромное спасибо всем, кто организовал эту поездку. И у них одна просьба.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: А теперь рубрика «Рок-новости России», друзья. Сегодня у нас просто ураган событий. Начнем с международного. Прямо сейчас, с 3 по 5 октября, в Пекине проходит второй российско-китайский рок-фестиваль «NEMI». На одной сцене выступит сразу 7 наших групп. «Слот», «Мультфильмы», «Фиент», $7000, «Жега», «Города» и «Казанская Гауда», которая играет, кстати, татароязычный рок. Причем вход для всех бесплатный. Вот это я понимаю, культурный обмен. В общем, российский рок теперь звучит в Пекине. А в Москве грандиозное событие для всех панков. Группа «Ёрш» отмечает 20-летие и 30 октября устраивает большое шоу. К юбилею выйдет свежий альбом, стартует всероссийский тур и запланированные специальные активности для фанатов. Легендарный пикник тоже не дремлет. Группа, недавно отметившая 45-летие, готовит новую программу «Вечное движение». Движение осенью 2026 года выйдет одноименный альбом, и Эдмунд Шклярский уже поделился с текстом одной из новых песен «Двор». По традиции пикника, что нас ждет? Реализм, философские метафоры и новаторские звуки, друзья. А для фанатов «Алисы» и всего питерского рока новость от «Северного флота». Их новый альбом «Лед и вода» выйдет уже скоро. А презентация состоится 13 ноября в московском клубе «Бейс». В записи принял участие сам Константин Кинчев, а в одной из песен впервые прозвучит голос дочери Александра Ренегата Леонтьева Маруси. Пластинку лидер группы вынашивал почти 5 лет. Вот такой вот сегодня день, рок-день. Россия рулит и в Пекине, и в Москве. В общем, держите рок живым, друзья. Ну, а я с вами вернусь сразу же после актуальных новостей. Не переключайтесь, рабочий полдень еще целый час.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!

0: спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
0: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: скорее звоните и делитесь своим настроением. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте, радиостанция «Комета» 92.6 FM. Пусть этот час прозвучит так, как вы хотите, друзья. Присылайте, не стесняйтесь, звоните. Ну а прямо сейчас врывается в новом часе у нас группа «Браво», этот город делайте громче. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM, и с вами я, Зуля Дюкова. Ближайший час.
1: Рабочий полдень на «Комете».

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Наша фирменная передача, программа «Рабочий полдень» по вашим заявкам продолжается, друзья. Сегодня у нас официальный день, день музыки, и не где-нибудь, а во всем мире. Придумали его в 1975 году. И знаете, кто был одним из инициаторов этого праздника? Наш легендарный Дмитрий Шостакович, вот такой вот советский композитор, приложил руку к мировому.

0: по мировому празднику. И с тех пор, 1 октября, сегодня у нас 1 октября, музыканты всех стран играют и поют, и также радуют нас. А в Чехове сегодня, особенно музыкально, в детской школе искусств и ее филиалах, пройдут концерты. Если вы там будете, передавайте всем привет от нас. Ну, а я перехожу к вашим приветам и пожеланиям, и любимым, конечно же, композициям. К вашим заявкам, друзья.
1: Рабочий полдень на комете.
0: Следующая заявка от Елены. Елена нам пишет: доброго и бодрого дня. Поставьте, пожалуйста, Валерия Леонтьева, «Дельтаплан», прямо сейчас на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22

0: Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Продолжаем читать ваши заявки. Следующая заявка от Дмитрия просит поставить группу «Алиса под дождем». Прямо сейчас, Дмитрий, делайте громче. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM. С вами я, Зуля Дюкова, до 14.00.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Продолжаем программу по вашим заявкам. Можем еще поколлаборировать. Еле-еле выговорила это слово. Осталось минут 20. Можете еще прислать. Номер телефона давайте я напомню. 8-916-244-2044. Можете прислать, кстати, в WhatsApp, в мессенджер Макс, и либо позвонить, друзья. Ну а впереди классная музыка. Давайте же послушаем. Анита Цой, «Полет».
3: Полет над землею, полет звездным домам, полет рядом с тобою.
2: Анита Цой написала песню «Полет» в 90-м году, в 1990 году, вскоре после гибели Виктора Цоя. В то время она была начинающей певицей и большой поклонницей группы «Кино».

Песня «Регги по-старославянски». Это песня краснодарской рок-группы «Вдруг» называется. В общем, композиция стала главным хитом альбома. И придумали название группы, они прям вот во время концерта, если я не ошибаюсь, очень-очень быстро, в общем, вот «Вдруг» она такая появилась у них. Сейчас я вот прям точно посмотрю, друзья. Давайте послушаем, и я обязательно...

эфир, друзья. Иногда, не иногда, очень редко сейчас, очень редко я забываю выключать кнопочку отжимать. Но, мне кажется, вы ничего не слышали. Ладно, перехожу к вашим заявкам. Кстати, вот эта группа вдруг за полчаса до выступления придумали и стали вот такими вот мировыми артистами. Вот обожаю таких людей, которые прям быстро мыслят. Ну, а сейчас перехожу к вашим заявкам и вижу ваш звонок. Потерпите, пожалуйста, я вам перезвоню. Следующая заявка от Дмитрия. Дмитрий просит Олега Газманова «Эскадрон». Давно не слушала эту песню. Классная песня. Я вернусь к вам после рекламы с гороскопом. И вот сейчас вот заявочка еще одна. Я вам перезвоню. Друзья, делайте громче. Вы слушаете «Радио Кометы». С вами я, Зуля Дюкова.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Рабочий полдень потихонечку завершается, но мы же еще гороскоп не посмотрели. Что же там советуют? Сегодня 1 октября, и астрологи советуют быть особенно внимательными и не поддаваться на провокации.
0: Гороскоп.
4: Овен, вам стоит перепроверить информацию, прежде чем принимать решение.

Нелепо. Рак. Какая-то мелочь будет не давать вам покоя. Постарайтесь не зацикливаться. Лев. В отношениях возможен важный разговор. Наконец-то вы сможете обсудить не повод для ссоры, а ее настоящую причину. Дева. Если узнаете,

раскроете чью-то маленькую тайну, не спешите делиться, пусть она останется при вас. Спасибо. Весы, возможно, спонтанные покупки пришли за одним, а ушли совсем с другим. Скорпион, разговор по душам с человеком, с которым вы раньше держались отстраненно, принесет много интересных открытий. Дальше у нас стрельцы. Сегодня будет сложно ладить с теми, кто возьмется вас критиковать. Водолей, хватит доказывать свою правоту, просто начните задавать вопросы, это окажется гораздо продуктивнее. И рыбы, вас ждет день полный забот. Но не забывайте, находите время для себя. Находите все, друзья, время для себя. Обязательно для себя нужно находить время, друзья. Я с вами прощаюсь. Эти прекрасные 2 часа провела с вами я, Зуля Дюкова. Всем огромное спасибо за ваши звонки, заявки. Я вернусь к вам в 12:00 по московскому времени в субботу.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил установить федеральную выплату пенсионерам, приуроченную к Международному дню пожилых людей, который отмечается ежегодно 1 октября. Об этой инициативе он рассказал РИА Новости. По его мнению, размер выплаты должен составлять не менее 10 тысяч рублей. Кроме того, Гриб выступил за введение дополнительных выплат гражданам по достижении определенного возраста. При этом, чем старше человек, тем больше должна быть сумма. По его словам, при назначении выплаты нужно учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также государственные награды и другие заслуги пенсионера. Официально молодость в России сейчас определяется

0: возрастом до 35 лет, а для молодых ученых этот показатель составляет 39. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни возрастные критерии молодости могут быть пересмотрены. Для сохранения активного долголетия Онищенко рекомендовал уделять больше внимания любимому делу, развивать память и умственные способности, а также следить за состоянием здоровья. До этого ученый высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И в завершении выпуска. Большинство россиян считают, что хорошо помнят последнюю поездку, но 37% могут описать ее лишь словами «классно» или «нормально». Подробно рассказывают о путешествии только 8% опрошенных, а хорошей сохранности воспоминаний заявили 69% респондентов. Без фотографий и телефона им проще всего вспомнить место поездки. Такой ответ дали 63%. Еще 62% помнят жилье, 59% – погоду. Хуже сохраняются разговоры, отдельные фразы и услышанные истории. Первым в памяти чаще возникает конкретный пейзаж или место у 66 участников опроса. Общее ощущение от поездки вспоминают 51%, дорогу, приезд или отъезд 41%. Достопримечательности оказались только на четвертом месте с 35%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Лето. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

эта ночь уже на исходе. Только парню опять не спится. Он пишет ей что-то важное. Телефон, как назло, садится. Телефон, как положено, кнопочный. И блиндаж по уму в три наката. А воздух ночной копченый такой.

во сне почему-то детские лица, свет свечи, автомат, в кружке чай триколор на шевроне, беззвучно шепчут его уста те слова, что сказал на перроне, те слова, что сказал ей тогда на перроне. В СМС успеть подобрать слова про любовь и друзьям всем привет. Повезло, СМС-ка ушла, вот еще бы дождаться ответа, а еще бы дождаться зимы, будет отпуск до дома, билеты. А пока дай им Бог пережить эту ночь и Донбасс

0: Донбасское лето.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: городе и районе 15 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.

0: Полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: Всем добрый день. Сегодня необычно я начала свою программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. А именно сейчас с 15 до 17 с вами я, Анна Данрой, и моя авторская программа, с помощью которой мы открываем вам глаза на какие-то вещи, которые не все вам вообще могут когда-то рассказать. Сегодня я буду с вами делиться очень интересными техниками, как раз в силу нашего времени, в силу нашей обстановки в нашем мире. С нашей сегодняшней ситуацией я уже затрагиваю эту тему как-то в вечернем эфире, но так как вечером не все слушают, а вот дневной эфир, мне сказали: Ань, повтори, пожалуйста. Ну, я там как бы так краешком прошлась, сейчас я хочу посвятить эфир, как быстро снять стресс. Вы знаете, я сейчас столкнулась с тем, что мои знакомые, мои как бы там подружки и друзья, да, вот в связи с обстановкой, которая складывается в нашем городе, ну и вообще у нас в мире, люди подвержены очень жесткой панике. Причем это не просто какой-то там стресс, какая-то депрессия, там, да, там кто-то от кого-то ушел, там, да, это серьезные вещи, ну, которые, в общем-то, нужно бояться, которых, ну, нет, я не так скажу, не то, что нужно бояться, нужно подходить осознанно, чтобы как раз вот не испытывать вот эти вот негативные эмоции, которые в людях присутствуют. И я столкнулась с тем, что, казалось бы, достаточно сильные люди, на мой взгляд, да, достаточно такие крепкие и подвержены панике, и подвержены панике очень серьезно. Вот, поэтому я решила провести этот эфир, ну, скажем так, не то чтобы прям по просьбе моих друзей, но у нас был разговор, они говорят: вот затронула бы ты эту тему по радио. Я как раз ее чуть-чуть затронула уже, но вот сейчас хочу в нее углубиться. Вообще хочу вам сказать такую вещь, что со стрессом может справиться только вы сами. Вот просто чтобы вы понимали. То есть люди как начинают? Ходить по психологам. Я согласна, что что-то в этом есть, что какой-то момент психологии, возможно, присутствует в устранении той или иной причины, да, но здесь немножко другое, то есть здесь реально такая внутренняя паника, здесь даже не стресс, а именно паника, и я хочу, чтобы вы поняли, только вы сами можете от нее избавиться, просто нужно знать инструменты, с помощью которых это делать, то есть никакие врачи, никакие таблетки вас не вытянут на уровень осознанного спокойствия.

Что такое осознанное спокойствие? Это понимать, что сегодняшняя ситуация, она нас вгоняет в панику, и кто этим управляет, я даже сейчас не хочу об этом говорить. То есть сейчас людей вгоняют в панику, и есть такой, ну, у меня такое предчувствие, что это делается как бы не случайно. Но если это понимать, то нам нужно с вами быть стойкими в данной ситуации. А чтобы быть стойкими, нужно просто именно уметь работать над собой внутренним. И вот вспомните, например, ситуации, когда вы паникуете, да, когда у вас внутри какой-то там раздрайв, вы начинаете, у вас там начинает, ну, у меня, например, постоянно бьется посуда. Я могу там порезать пальцы, я могу куда-нибудь врезаться. Вот если у кого-то из вас похожая ситуация, ребят, то вы должны понимать, что вот эта вот ситуация стрессовая и паническая, она приведет только к разрушению вокруг вас. Вот если вы это начнете понимать, то выход какой? Внутри собраться. И именно сделать такие какие-то вещи и шаги, с помощью которых вы будете не паниковать, а настраивать себя и, соответственно, своих детей, своих близких на отсутствие паники. Это очень легко сделать. Это действительно очень легко сделать, но это нужно сделать. Просто когда, например, люди начинают паниковать, они думают, ну сейчас вот чуть-чуть и все пройдет, ну сейчас вот, сейчас что-то произойдет и все успокоится. Не произойдет. Это и хорошая новость, и плохая. Само собой не произойдет ничего. Это плохая новость. То есть плыть по течению сейчас в 2026 году, ну, совершенно не получится. Но есть и хорошая новость. Если взять себя в руки, а я вам расскажу, как это сделать именно в этой программе, если чуть-чуть попробовать поработать над собой, а работу над собой никто не отменял, и я тот человек, Анна Донрой, которая вообще давит именно на то, чтобы начать работать над собой, потому что именно после этого поменялась вся моя жизнь. Я, кстати, очень много приглашала людей к себе в программу, которые поменяли свою жизнь, но я о себе так и не рассказала. В двух словах что-то рассказываю. И я думаю, будет программа, которую я расскажу о себе. Я думаю, что много интересного вы себе подчерпнете. Когда у вас будут вопросы, вы можете их по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон Радио Комета. Это телефон Макс. Вы можете туда писать, либо писать смс, либо мне звонить, пока меня не будет в эфире. Я с радостью вам отвечу на любые вопросы. А сегодня я хочу вам рассказать, что мы начинаем с вами музыкальный эфир с кавер-композиции. Я для вас собрала большой лист каверов, то есть именно переделанных композиций, современных и узнаваемых.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой. Санный Данрой.
5: Санный Данрой.
6: И продолжаем мою авторскую программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. И сегодня я рассказываю, как быстро и оперативно избавиться от паники. Даже не больше от стресса, а именно от паники. Потому что сейчас очень многих людей захватила паника. И в каждой своей программе я говорю о развитии себе. Но вот как раз экстренные моменты, они не всеми ценятся. Я вам могу сказать, что волшебной таблетки в таких ситуациях нет и не будет. Поэтому, когда стресс, разбираться с родом, ковыряние там с каких-то там в прошлых жизнях, знаете, вот любят там люди всякие там карты астрологические строить. Я все это понимаю, что это есть, я знаю, как это работает, я все это проходила, больше даже вам скажу. Но могу вам сказать, что когда есть паника, когда есть стресс, ковыряться в настройках человека с рождения, которого он попал, да, это не тот случай. Вот, поэтому это нужно экстренные меры. И выход из стресса, депрессии или именно паники, это всегда радикальные меры, которые вообще не терпят медлительности, наблюдений. То есть наблюдать надо было раньше, когда вы начинаете с собой заниматься, как бы, да, и у вас просто есть на это время. А когда паника, когда человек начинает трясти, ну, как бы нет времени. Поэтому нужно пробовать все, чтобы не оказаться в психушке. Это мне не страшно говорить, потому что именно паника — это первый путь, ну, в психоневрологическое отделение, потому что это непросто, ребята, это очень сложно, поэтому я делюсь техниками, а думать вам, решать вам. Ну, вернее, не думать, думать уже поздно, потому что панику уже людей охватило. Вам нужно решиться, только пробовать это или нет. И любые вопросы, которые у вас будут возникать в моменте наших моего эфира, вы можете задавать по телефону 8-916-244-00-44. Это радио «Комета Макс». Либо можете писать мне смс, либо в личный телефон, у кого он есть. Сегодня я вам подобрала каверы. Поэтому сегодня полгода я собирала кавер-версии всяких разных песенок, поэтому сегодня мы их слушаем. Итак, начнем с первого пункта, как быстро избавиться от паники. Вам может сейчас показаться немножко как бы легким и бессмысленным данное наблюдение, да, мое. Вернее, это даже не наблюдение, а практика. Данный момент, но это очень важно. Начнем с дыхания. Это основное и первое, на что нужно обратить внимание. Когда человек начинает трясти, у него учащается дыхание. То есть, чтобы остановить панику, нужно сделать так, чтобы человек дышал ровно. Замечательный совет, да, я так понимаю, что кто-то глаза там на потолок завел, да, но как это сделать в момент паники? Так вот, я вам сейчас расскажу. Чтобы остановить панику и начать дышать ровно, нужно выдохнуть глубоко.

очень именно выдохнуть. Помните, вот даже есть всякие там выдохни, выдыхай там. Вот, то есть вот именно на выдохе человек успокаивается. Когда человек начинает паниковать, у него учащается дыхание, учащается сердцебиение. И на вдохе это сделать непросто, потому что на вдохе мы берем кислород, и он начинает как бы ускорять все процессы. Попробуйте глубоко выдохнуть и задержать дыхание. Это вот я даже отношу к тому, например, вот я знаю, тут недавно у меня знакомая жена попала в панику, когда вот эти вертушки тут летали над Чеховым, и муж не мог с ней ничего сделать. Вот даже больше к мужьям обращаюсь, потому что, ну, женщины, мы как такие эмоциональные более, мы больше подвержены панике. Если у вас рядом ваш любимый человек в панику подвержен, или там жена, или просто девушка, да, там сестра, мама, возьмите в руки инициативу и просто заставьте женщину выдохнуть, потому что в момент паники думается плохо. Просто заставьте ее очень хорошо выдохнуть и задержать дыхание. Ребят, пока она это будет делать, она уже чуть-чуть переключится даже на другие какие-то процессы. Вот это очень важный момент. И дальше попробуйте подышать просто вдох-выдох и задержку дыхания на вдохе, на выдохе. Лучше на выдохе. То есть на выдохе она чуть-чуть потом отдышится. И дальше. То есть у вас вот эта паника, паническая, вот эта внутренняя атака, она пропадет. Ну, просто пока поверьте. Потому что, ну, знаете, я всегда говорю, когда человек говорит, не надо ему верить на 100%. Мы все люди можем ошибаться. Но напомню о том, что все, что я вам даю в этой программе, это ни в коем случае не начитка умных книжек. Это то, что я проходила сама, и то, чем я спасаю людей, которые обращаются ко мне за помощью. Я уже около 10 лет работаю с людьми и просто знаю, о чем я говорю. Поэтому доверьте. Поверьте и просто начинайте пробовать. Тем более, никакие таблетки я не использую. Я не использую какие-то народные там материалы, которые могут навредить вашему здоровью или там оттолкнуть вас от каких-то там религиозных ваших убеждений. Вы можете идти по своему пути, просто направлять внутрь себя вот это развитие. И еще про одну дыхательную практику я расскажу обязательно в следующем выходе, после рекламы. А сейчас полезный настрой с Анной Донрой и кавер-версии. Сегодня я вам демонстрирую все, которые я собирала для вас около полугода. Итак, переключаемся дальше на музыкальную волну.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гараж.

0: гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Полезный настрой. Ценный Данрой.
3: Ценный Данрой.
4: И в продолжении программы «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Рассказываю вам сегодня, как быстро, радикально выйти из паники. А сейчас такие времена, что именно паника нас очень часто захлестывает. И я говорю именно нас, потому что и я тоже человек, у меня тоже есть эмоции. Но благодаря тем инструментам, которые я имею, благодаря тем инструментам, с помощью которых я делюсь с людьми, это можно легко выйти из паники. Понятно, что у каждого человека свой уровень духовного развития. То есть, что для меня такое духовное вообще развитие? Это сила духа внутри человека, да? То есть, это слияние с божественным духом, это слияние с божественными силами. Кто бы во что там не верил, это еще раз говорю, что не противоречит никаким религиозным направлениям, просто это нужно в себе взращивать, то есть это нужно в себе научиться вырабатывать вот эту вот стержень, вот это состояние внутреннего спокойствия. Это непросто, но это возможно. И в первой части мы с вами, я поговорила о том, что как только у вас наступает паника, методы должны быть радикальные, быстрые, те, которые именно выведут вас из этого состояния. Первое, что я вот рекомендую сделать, если близкие видят, что кто-то попал из своих там родных и близко находящийся человек, рядом находящегося человека в панику, нужно обязательно заставить его выдохнуть. То есть вы выдыхаете и задерживаете дыхание на выдохе. Это очень важно. Дальше, следующее, вы делаете вдох. Это еще одна дыхательная практика, которая действительно быстро и радикально, просто на контрасте, поможет вам немного успокоиться. Делаете глубокий вдох, но не просто делаете глубокий вдох, а именно на солнце. То есть, если на улице есть солнце, если вы можете подойти к окну и посмотреть на солнце, а если вы боитесь подойти к окну в связи с последними обстоятельствами, которые могут сложиться, да, ну, надеемся, нас это больше не затронет, но тем не менее, представляете солнце, просто представляете солнце и представляете, что вы делаете вдох именно лучами солнца. Есть такое момент, что все в нашей голове, да, и я даже не говорю, что это там какая-то теория, то есть мы своими мыслями очень четко можем направить вообще наши страхи или наоборот наше счастье на нашу жизнь. Я просто с этим работаю уже с 2011 года и могу четко говорить, что это работает. Кто в это не верит, это как бы, ребят, ваши проблемы, да, но те, кто сейчас слушает эту передачу, те, кто пытается вообще, да, как бы понять, о чем я говорю, значит, вы уже к этому готовы, значит, вы к этой информации уже готовы. Не каждый вообще включит это послушать, и очень часто люди просто могут взять и выключить, сказать, да вообще она там гонит. Да, ребят, я гоню, но я гоню то, что я проходила в этой жизни. Поэтому делаем глубокий вдох, представляя солнце внутри себя. И не просто представляя, да? То есть вот вы представите, посмотрите на солнышко, видите, вот сейчас хорошая погода, вы можете уже заранее натренироваться. А эти техники, они, в принципе, требуют небольшой тренировки для того, чтобы оперативно сработать в те моменты, когда вам будет плохо. Выйдите на солнце и с закрытыми глазами, прищурив, посмотрите на лучи, которые на вас смотрят, которые в вас заходят, да? Вы же находитесь под лучами солнца. И, соответственно, когда у вас эти лучики начинают в вас погружаться, вы делаете глубокий вдох и прям представляете, как это солнышко вас пропитывает. И, кстати, обратите внимание, сейчас очень много людей просто стало стоять и смотреть на солнце. Просто стали останавливаться, закрывать глаза и питаться солнечными лучами. Это очень хорошая техника, это очень хорошая тренировка наполнения себя светом. А, соответственно, когда вы наполняете себя светом, из вас вся чернота, вся вот эта грязь, вся вот эта вот всякая там и зависть, которая от нас самих зависит, да, то есть всякие там настроения, состояния, всякие там страхи, это все будет уходить. Поэтому наполняйте себя солнечным светом. Очень хорошая техника, и она во время паники срабатывает. Но только если вы, я говорю, друг другу будете помогать, если вы увидите вдвоем, например, муж с женой запаниковали, да, или там мама с сыном, мама с дочкой, да, и кто-то знает про эту технику.

мы с вами поговорим в следующем выходе. Я обязательно вам расскажу все методы. Возможно, какой-то один из них вам подойдет. Над чем-то вы поулыбаетесь, покрутите у виска, а к какому-то прислушаетесь, все-таки будет действовать. Поэтому сейчас те времена, когда нужно пробовать все. Самое главное, чтобы это помогало вам, родным и близким. С вами я, Анна Донрой. Полезный настрой с Анной Донрой. Я к вам вернусь после музыкальной паузы и рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И первый час моей программы «Полезный настрой» с Анной Данрой подошел к концу, но еще целый час, и еще очень много интересного мы услышим. Сегодня мы обсуждаем тему, как резко выйти из паники. А сейчас такие времена, что нас все как бы это к этому располагает, да, что человек может начаться с паникой. Я столкнулась с этим со своими друзьями и близкими, да, что достаточно сильные люди впадают в панику. Вот. Но мы сейчас говорим о тех людях, которые оказываются рядом, и, возможно, мы друг другу можем в этом чем-то помочь, поэтому мы с вами, я делюсь с вами техниками, рабочими техниками, с помощью которых это можно сделать. И тема понятна, и вопрос, кстати, к нам пришел. Вопросы можно задавать по телефону 8-916-244-00-44. Запишите этот номер у себя в телефонной книжке, чтобы оперативно реагировать на какие-то, опять же, задавания вопросов или заявки, песен, если для этого будут определенные часы. Итак, сегодня для вас я собрала каверы, да, для вас собирала их почти полгода, поэтому сегодня вот в моей программе будут кавер-версии всяких разных популярных песен звучать. Наслаждайтесь и учитесь инструментам, с помощью которых можно с легкостью избавиться от паники. И вот пишет Алексей, кстати, очень классный вопрос. Вот вы говорите, мы с вами в первых двух частях поговорили о том, что с помощью дыхания, да, нужно уравновесить дыхание сначала, чтобы паника прошла. Первое – это выдохнуть глубоко и остановиться. Второй момент – дышать солнечными лучами. Либо их представлять, либо встать под солнышко около окна, либо, если вы на улице находитесь, просто начать их впитывать. И вот Алексей очень классный вопрос задает. Вы говорите, что во время паники начинает спокойно дышать лучами солнца, но когда начинается паника, обо всем забываешь и настроиться не получается ни на что. Голова совершенно не работает, внутри все трясется, а вы говорите дышать спокойно. Как это вообще возможно сделать? Вот прям потрясающий вопрос, Алексей, и я хочу вам сказать, как это возможно сделать. Чтобы это оперативно срабатывало во время тогда, когда у вас начинается паника, именно в тот момент, начните это делать уже сегодня. Любое упражнение, любая работа над собой, точно так же, как и физическое упражнение, оно требует определенных навыков. Это требует оперативного вот этого внедрения в свою жизнь. Поэтому, Алексей, вопрос очень грамотный. И так как вот сейчас как раз та ситуация, когда нужно оперативно реагировать, начните просто пробовать дышать солнечными лучами, наполняя себя их внутри. Это кажется реально очень как бы хлипким таким и непонятным. Ребят, все это очень понятно, когда вы начнете этим пользоваться. И, кстати, ваша жизнь начнет меняться моментально. Как говорят, с новичкам везет, в вашей жизни начнут происходить чудеса. Говорю пока примитивными словами, но пусть это будет так, пусть это будет понятно, но говорю, опять же, не просто так. И самое основное, что может вас освободить от паники, кстати, к этому стали уже приходить многие люди, многие семьи, уже и бабушки даже, и дедушки начали отходить от телевизоров. Ребят, не смотрите новости. Не смотрите новости с утра до вечера. Это ничего вам не принесет. То есть это не принесет вам спокойствия, и вы ничего не сможете поменять. Просто если вы хотите новости посмотреть, посмотрите.

посмотреть их там, например, я не знаю, мне кажется, даже в интернете проще сейчас посмотреть, чтобы не было нагнетания обстановки. Я 15 лет работала на телевидении, и я немножко представляю, что такое СМИ, и как они давят вот этими своими новостями именно вот на наши умы, чтобы люди попали в панику. Не хочу сейчас углубляться, кому это выгодно, кому это интересно, но таким народом, как мы, проще управлять. Поэтому, ребят, просто поспокойнее, пожалуйста, отнеситесь к просмотру новостей и поменьше торчите в телефонах. Это тоже очень сильно влияет на наши энергетическую систему и на наши нервные окончания. Тоже попробуйте устраивать себе какие-то digital detox, как я их называю, да, то есть, например, целый день не смотрите телевизор, не пользуйтесь телефоном. Очень крутая практика, вот просто очень. Я этим пользуюсь 1, 2 и 3 января. То есть я вот эти 3 дня просто выключаю телефон и еще 3 дня я стараюсь ни с кем не разговаривать. Вот это вообще просто потрясающе. Ну, телевизор я не смотрю уже лет 25. Вот. Поэтому здесь тоже такой момент, что это очень хорошо выведет вас из себя. Ну и ответ еще раз повторю для Алексея. Когда начинается паника, настроиться на солнечные лучи, там подышать, это все непросто. Ребят, но это дело техники, это дело тренировки. Начинайте это делать уже сейчас, потому что самое время начать работать над собой, когда вот эти ситуации в стране и в мире начинают усугубляться, скажем так. Вот, про дыхание проговорили, а Алексею ответила. Спасибо, Алексей, за вопрос. Едем дальше. У нас сегодня кавер-версия, которую я специально для вас насобирала. С вами я, Анна Донрой, полезный настрой с Анной Донрой. Сегодня мы обсуждаем, как моментально выйти из паники. Услышимся в следующем часе.

0: Радио «Комета».
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство просвещения России сформирует положение о статусе учителя. Об этом во время открытия форума классных руководителей и директоров школ рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Вместе с педагогами мы сформируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение, сказал чиновник. Он обратил внимание, что подобных положений в России еще не было. Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин провел встречу с педагогами, в ходе которой рассказал, что власти принимают меры для снижения бюрократии в школах. По его словам, в любой профессии есть много рутины, при этом власти пытаются избавить учителей от подобной рутинной бумажной работы. Третий пакет мер по борьбе с телефонными и онлайн-мошенниками находится на финальной стадии разработки. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, в документ были включены порядка 20 инициатив. Первый пакет мер против кибермошенников был принят в России в минувшем году. В него вошли более 30 инициатив, среди которых запрет сотрудникам банков и государственных органов связываться с гражданами через иностранные мессенджеры, возможность установить самозапрет на оформление сим-карт, введение маркировки звонков и многое другое. И в завершении выпуска: композиции на иностранных языках слушают 46% россиян, однако полностью понимают смысл лишь 13 из них. Об этом свидетельствует данные опроса, приуроченного к Международному дню переводчика. Согласно исследованию, большая часть слушателей зарубежной музыки улавливает содержание песен лишь частично. 41% опрошенных понимает больше половины текста, еще 32% меньше половины. 14% респондентов признались, что вообще не понимают, о чем поется в композиции. При этом незнание языка не становится препятствием. 44% участников рассказали, что желание понимать слова песен стало одной из мотиваций учить иностранные языки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Этот голос

0: искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Серьезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И мы продолжаем нашу программу «Полезный настрой» с Анной Данрой. Открытие этого часа прошла песня «Бумажный змей». Как всегда, в кавер-версии, в чем я и обещала, что до 17.00 сегодня я с вами в своей программе балую вас кавер-версиями всевозможных популярных песен, которые я собирала для вас практически полгода. Не все каверы подряд, а именно те, которые мне больше всего понравились, так как отклики тут о моих музыкальных наклонностях неплохие. Надеюсь, что и вам тоже они будут нравиться. Итак, сегодня мы в нашей программе «Полезный настрой» с Анной Данрой обсуждаем, как быстро снять с себя стресс и именно выйти из паники, потому что сейчас такие времена, когда люди этому подвержены, с чем я тоже недавно столкнулась. Итак, в предыдущем...

предыдущем выходе моем мы говорили о том, что поменьше смотреть телевизор. Конечно, люди хотят быть в курсе новостей, но поверьте, очень много того, что показывают по телевизору, не сбывается с реальностью. Вот. И я так понимаю, уже люди об этом очень часто, ну, начинают понимать, потому что очень многие уже перестали смотреть телевизор. Даже вот я знаю, например, я разговаривала с женщинами уже там 70+ в парке, познакомилась, они говорят, мы просто перестали смотреть телевизор, нам стало спокойнее. То есть мимо новостей, мимо вас новости не пройдут. Ну, поверьте, все равно вы через кого-то это узнаете, потому что все равно люди наслышаны, кто-то смотрит в интернете, просто перестаньте смотреть, потому что излучение от телевизора и от телефонов, они идут не самым лучшим образом и только в большей степени вгоняют вас в панику. Поэтому это один из инструментов, с помощью которых можно избавляться от паники и просто себя уберегать, скажем так, от этих негативных эмоций. Следующий момент, который вот я лично им сама пользуюсь, когда у меня начинается паника или какие-то страхи, да, это моментальное снятие этого состояния, это обливание ледяной водой. Либо хотя бы просто встаньте под теплый горячий душ, но обязательно нужно это сделать с головой, то есть чтобы макушка, верхняя часть нашей головы, да, она была просто под водой. Это очень важно, потому что вся негативная энергия, она скапливается сверху. И, может быть, многие, кто сейчас слушает это радио, очень многим непонятна фраза, там, энергетика скапливается, да, то есть мы там в физическом мире все живем, но эмоции, например, да, ну, давайте скажем так, есть какие-то вещи, которые мы, например, не ощущаем, но они там существуют, да, и поэтому мы сейчас с вами как раз разговариваем на те темы, которые, ну, которые как бы я тоже прошла, и, возможно, для кого-то это может быть, будет какие-то новости, но, тем не менее, они... Так, сейчас, одну секунду. Вот. Просто пока послушайте, просто прислушайтесь. Возможно, кто-то уже об этом думал, но никак вот... Знаете, я часто, когда начинаю про энергии что-то говорить, мне говорят, блин, Ань, ты представляешь, мы давно об этом думаем, но поделиться не с кем. Вот такие вот вещи даже бывают. То есть люди же вроде бы к этому готовы, но они не могут ничего с этим поделать. Вот. Поэтому ледяная вода – это самый лучший вариант выйти из паники. Знаете, даже бывает, например, когда человек в панике не может выйти, кто-то на него берет и прыскает ледяной водой прямо в лицо. Тоже хороший вариант, но это секундные моменты, это потом все равно немножко в стресс уходит. А если у вас есть возможность это сделать, сделайте. И еще, если вы все-таки не готовы встать под ледяную воду, но стресс нужно сбавить, знаете, как можно сделать? Налейте таз ледяной воды и опустите туда лицо, хотя бы лицо. Вот. У меня просто был случай, когда мальчик одного там с раковых заболеваний вытаскивали, и у него там, ну, стояли всякие трубки в животе, в общем, ему нельзя было ледяной водой обливаться и окунаться, и мы просто вышли из положения. Он обливался ледяной водой, ноги обливал и макушку. Просто он голову в ванну наклонял и обливал. Вы знаете, это тоже рабочий инструмент. Значит, если кто-то там боится, просто попробуйте под ледяную воду просто ведром воды облить себе голову, либо ноги. Просто когда паника, ну, вы поймите, как говорят, на войне все средства хороши. Поэтому мы сейчас не про войну, ни в коем случае. Мы сейчас, слава богу, живем в мирные времена. Более-менее у нас здесь, которая складывается, но паника, она все равно присутствует и по всем причинам, по которым вы как раз это все знаете. И еще один очень интересный момент. Писать на бумагу гнев. Вы знаете, когда в человеке внутри вот это все сидит, бывает и руки, ноги трясутся, нужно срочно куда-то выплеснуть, а вы не понимаете, как это сделать. Возьмите тетрадку, заведите себе такую тетрадку гнева, или просто возьмите лист бумаги, начинайте писать на нее то, что у вас в голове. Пишите разными словами. Это вы пишете для себя, чтобы потом взять и сжечь. Пишите матом, пишите отдельными словами, пишите фразами, просто пишите. Очень рабочий инструмент, с помощью которого паника будет уходить на бумагу, а потом возьмите этот лист, сожгите. Работает в 100% варианте, я вам обещаю. А обещаю вам это я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. Еще 50 минут я с вами рассказываю о том, как максимально быстро снять панику внутри себя. И сегодня мы с вами слушаем каверы, кавер-версии популярных песен. Не переключайтесь, я скоро к вам вернусь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова.

0: 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Полезный настрой с Анной Донрой.
3: С Анной Донрой.
4: И мы продолжаем с вами «Полезный настрой» с Анной Донрой. Сегодня я, Анна Донрой, рассказываю вам, как моментально выйти из стресса. Я уже затрагивала некоторые техники в других моих программах, но сегодня я хочу на этом акцентировать внимание, именно как выйти даже не то что из стресса, а из паники, и радикально быстро. Потому что времена непростые, и очень многие люди попали под панику, и я сегодня об этом рассказываю. Уже есть вопросы, а у кого есть вопросы на эту тему, можете задавать их по телефону 8-916-244-2044. На Макс можете писать или смс-сообщениями, я здесь рядом, на телефоне обязательно вам отвечу. Итак, мы рассказали, что надо восстановить дыхание. Каким образом, да, ледяная вода либо на макушку, либо ноги, макушка, либо сразу все вместе. Если у вас есть рядом купель, ребят, пользуйтесь. У меня сейчас очень многие, кстати, мы ездим каждый день, ну или через день, давайте так, не будем прям совсем врать. Вот. И вообще стараемся максимально часто ездить купаться в купель. И ко мне начали присоединяться подружки, потому что люди, ну, действительно в панике подверглись. И мы вот ездим в купели. Сразу расскажу, есть хорошая купель на Пролетарке. Я езжу туда, это там вот в низинке, когда всю Пролетарку проезжаешь, направо первый поворот, и внизу там очень хорошая купель, частным образом дядечка открыл. Вот, там такая ванна хорошая из нержавейки, и периодически ее чистят, поэтому она достаточно чистая. Еще мне очень нравится купель, ну, в Талиш, это вообще мое любимое место, но иногда туда далековато ездить, потому что там еще надо спуститься, подняться, то есть вот эти вот процессы. Я езжу в Бершово, открываю вам все свои купельные тайны. Бершово, прям поворачивать это в сторону тоже Талижа, это за Мелехово и перед Талижем, то есть это между Талижем и Мелехово, между Мелехово и Талижем, вот так это назовем, если ехать со стороны Чехова. Поворачивать на Бершово налево, первый поворот направо, и вы прям упираетесь в избушку, которая тоже стоит в низинке, там прекрасный родник, и тоже сделал мужчина купель для себя частную, там она тоже уже стала практически городской достопримечательностью, но о ней мало кто знает, поэтому если хотите искупаться в купели, то вот флаг вам в руки, паника пройдет моментально, я вас уверяю. Ну, по крайней мере, чуть-чуть мозги встанут на место. И еще очень хорошее про гнев на бумаге мы сказали, да? И основное такое, вот на чем я хочу акцентировать ваше внимание, не пренебрегайте, пожалуйста, вот этими моментами. Когда у человека наступает паника, сложно из нее выйти, я очень вообще понимаю и согласна с этим полностью, но что-то нужно делать, потому что это только ваши руки, это только ваша голова. Итак, ребят, вот прям чувствуете, паника пошла. Я бы рекомендовала, особенно когда вот, если сейчас сидят, например, в помещениях, ну, люди боятся там, да, именно в помещениях находиться, от окон отойдите, в ванну там зайдите, слушайте, ну, вот меня спасает то, что я выхожу наоборот на улицу и куда-то в лесные массивы. У нас очень хороший вот этот вот парк Губернский сейчас, где люди просто начинают как бы, ну, в больших количествах гулять. Вот. Меньше вероятность туда, что направится удар, да, противника, но, тем не менее, там вы можете немного прийти в себя и заняться спортом. Ребят, спорт очень максимально, да, так, неправильно, очень максимально говорить нельзя, максимально... Даже если так, по-другому, подождите. Наилучший способ выхода из паники. Как только у меня начинается внутренний стресс, как только у меня начинаются внутренние вот эти вот состояния нервозности, паники, страха и так далее, ребята, я сразу ухожу в спорт, если это возможно, дома. То есть я начинаю отжиматься, я начинаю приседать. Если это есть турник, я там пытаюсь там подтягиваться, просто повисеть. А вообще это, конечно, хорошо либо бег, либо быстрая ходьба. И еще очень хорошее, у кого там с суставами все в порядке, я надеюсь, что в большинстве именно таких у нас, ну и в принципе, даже если на одной ноге попрыгать, ребят, прыгайте, прыжки очень хорошо сбивают стресс, то есть маленькими такими, знаете, прыжочками тремор, то есть как будто так трясетесь, трясочка такая, трясочка, но тем не менее вы прыгаете, если у вас есть скакалка, попрыгайте на скакалке, ребят, это очень хорошо выгоняет вот эти негативные эмоции внутри. Тоже кто-то скажет, да, типа, все это ерунда, конечно, лучше, ну, наверное, кому-то лучше там залиться алкоголем, там, да, выкурить сигарету, вот я испытываю стресс, надо покурить. Ребят, поверьте, вот эти вещи, они из стресса избавляют от стресса меньше всего. Поверьте мне, как человек, который раньше и пил, и курил, и пытался точно так же от стресса и паники избавиться именно вот этими вредными привычками. Это не рабочие инструменты, от которых я вам рекомендую как раз во время стресса и паники

это и отказаться. Если вы это сделаете, поверьте, ваше внутреннее состояние, оно будет настолько ликовать от состояния победы, что вы это сделали без каких-то вот этих вот вредных привычек. Вы вышли из этого состояния спортом, ледяной водой, либо с помощью дыхания. Пока это не все. У нас еще 40 минут, и вы обязательно узнаете от меня очень много интересного, как выйти из паники моментально. С вами я, Анна Донрой, и полезный настрой с Анной Донрой. И сегодня я вам ставлю каверы, кавер-версии всяких разных популярных мелодий. Оставайтесь со мной еще 40 минут. Я буду с вами. Не переключайтесь.

0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34. 405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
6: И продолжается полезный настрой с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой. Еще немного рассказываю о том, как моментально и быстро выйти из паники, если она вас захватила. Сейчас как раз те времена, когда нужно этому научиться. И лучше этому научиться сделать заранее, для того, чтобы именно в момент паники у вас оперативно сработало состояние, когда вы можете переключиться и сделать то, что я говорю. Итак, смотрите, мы про дыхание поговорили, да, уже, что с дыханием нужно, но не всегда это работает. Спорт реально очень хорошо выводит из состояния стресса, состояния паники. И как раз я хочу совместить два инструмента, да, с помощью которых можно из паники выйти. Это занятие спортом и пойти в лес. Во-первых, давайте подумаем о том, что если кто-то захочет нанести удар, то лес – это будет минимальная цель, то есть в которую захотят попасть, да, как бы хотят обычно попадать там по людям, по домам, там, как понимаете, да, цель другая. И в лесу это самое безопасное, может быть, место. Но опять же, в лес там я не про тайгу говорю, где, в принципе, могут произойти всякие разные казусы, а именно, например, выйти в парк, да, погулять в парк и где-то там спрятаться под деревьями и, опять же, подышать, в общем, настроиться. Ну и напоминаю о том, что любой стресс, любое состояние паники – это только ваша внутренняя работа над собой. Поэтому работать с этим вам, а я лишь даю инструмент, с помощью которого вы можете это сделать. Поэтому, например, заняться спортом и погулять по лесу – это два пункта, которые вы можете совместить. Честно вам скажу, именно этим я и пользуюсь. То есть, если я понимаю, что вот началась у меня там вот такая какая-то паника или стрессовость, я сразу иду в лес, и вот я сейчас стараюсь больше гулять в лесу, как раз практиковать дыхание и солнышком, и практиковать дыхание успокоения. Вот, поэтому тоже вам рекомендую. Еще очень классная штука, которая успокаивает. Это быстро успокаивает. Это несколько секунд встать на гвозди. Вы знаете, вообще купите себе доска садху называется, или просто напишите гвозди для стояния. Есть на любых маркетплейсах. Сейчас они там за 1000 рублей их можно купить для новичков, для продвинутых, для всяких разных. Берите какие хотите. Я сразу стояла на продвинутых, и разницы особо никакой не чувствуется. Но гвозди, они очень хорошо поднимают именно энергию. То есть они будоражат, наоборот, внутреннее состояние. Поэтому состояние паники и стресса, казалось бы, еще больше, да, вы можете схватить вот это состояние паники. Вы знаете, специально для себя я попробовала этот инструмент, именно гвозди, в пик паники, в пик стресса, когда меня внутри все трясло, потому что я уже не знала, как избавиться, но у меня там был один момент такой, 4 года назад, когда, я просто получила такую новость, честно говоря, не ожидала, что на меня так сработает, и я решила встать на гвозди, потому что у меня внутри все просто перекручивалось, переворачивалось, и я облилась ледяной водой, и меня не спасло, то есть я поняла, что меня просто вымораживает. Ребят, я встала на гвозди на несколько секунд, и я просто, вот эта боль, которая идет с самого первого момента,

в мешочке, это просто очень удобно. Вот. И тоже пробуйте именно стоять по несколько секунд. Причем каждое утро. Еще, кстати, когда вы утром не можете подняться, вот, вообще не включайте с утра телевизор. Зачем он вам нужен? Я говорю, новости до вас дойдут. Лучше вы как раз пройдите какие-то процедуры, сделать какую-то зарядочку, постойте на гвоздях. Это, кстати, усилит вашу энергию на протяжении всего дня. И плюс чуть-чуть вот это вот стойкость и успокоение ведет. И потом, когда вы пересиливаете боль в каких-то полезных моментах, да, например, тех, что стоять на гвоздях, у вас просто внутри такой стержень образуется, такой сила духа, такое, знаете, состояние такого внутреннего баланса, внутреннего резерва. Вот. Поэтому всем очень рекомендую вот эти вот моменты использовать. И еще у меня есть пару интересных инструментов, с помощью которых вы можете избавиться от стресса. Как раз я там расскажу в своем крайнем выходе в этом часе, в последнем выходе. На радио, говорят, можно говорить «последний». Это на аэродроме нельзя говорить «последний выход». А вот именно у нас будет еще один выход в этом часе, назовем это так. И мы продолжаем программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. Кавер-версия, слушаем, которую для вас подобрала. Вот, не переключаемся, возвращаемся после рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Полезный настрой с Анной Донрой.
2: С Анной Донрой. И в завершении часа, и в завершении программы «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой, рассказываю вам сегодня, как быстро и вообще моментально практически выйти из панического состояния, которому сейчас подвержены очень многие мои друзья и близкие, и знакомые. Вот. И если кто-то об этом не знает, пожалуйста, поделитесь своими друзьями, семьей именно этими методами, потому что, ну, поверьте мне, когда начинается паника, работа только над собой, внутренним состоянием, она работает, потому что к психологам вы в этот момент не позвоните. Таблетку, слушайте, ну, еще раз повторю, сигареты, алкоголь — это не выход из положения, это только усугубляет вообще состояние, поэтому я за здоровый образ жизни и, соответственно, за здоровым методом. Итак, когда вам начинается, у вас паническая атака, сразу могу сказать, что я спасаюсь вообще в целом и усиливаю свое спокойствие внутри йогой, но йога — это вообще не то состояние, которое моментально может снять стресс. Это тот навык, который нарабатывается со временем, да, и с помощью йоги успокоение внутреннее можно достичь, но не в этом случае, не в том случае, когда начинается резкая паника. Когда начинается резкая паника, то есть я просто немножко пробегусь, да, мы с вами говорили, нужно выровнять дыхание, а это с помощью выдоха глубокого нужно сделать. Постоять на гвоздях хотя бы несколько секунд, поэтому обязательно купите себе доску садху,

пусть она его будет, там цена вопроса 1000-1500 рублей. Вот. И, кстати, это хорошо даже делать в подарке, если сам человек как бы, ну, все жалеет, а надо, не надо. Очень хороший подарок вам, кстати, всем на будущее. Там всякие разные доски можно купить. Дальше. Писать все на бумагу, то есть выписывать весь гнев, который у вас сидит, прям трясущимися руками. Берите ручку, лист бумаги, просто начинайте писать все, что у вас в голове. Можно отдельными фразами, можно матом, можно очень жестко. Это никто читать не будет. Потом просто это сжигаете. Это очень рабочий инструмент. И, как я всем говорю, это жесткий спорт, причем именно жесткий спорт. Какие-то отжимания, приседания, если собственный вес там, ну, чтобы не надорваться с гантелями, просто потому что в состоянии шока и стресса это может быть вредно. Идите либо бегать, либо интенсивно гулять, и лучше в лес, потому что в лесу вы можете наполниться и действительно очень сильно успокоиться. Еще очень хороший инструмент, который я сейчас два вот быстро назову, это танцы. Ребят, тоже это можно делать и в лесу, можно дома, чтобы никто не видел. Если это какой-то многоквартирный дом, и вас там, например, паника настигла ночью или утром, надевайте наушники, и чтобы просто отвлечься, начинайте интенсивно танцевать под какую-то энергичную музыку. Очень рабочий инструмент, потому что вы тоже переключаетесь. Но сидеть и бояться, и слушать, что произойдет, поверьте, вы это еще больше усугубите ситуацию, которая и так без вас усугубляется с каждым днем, поэтому не нужно этого делать. И еще очень хороший инструмент расскажу. Это молитва либо медитация. Я не разделяю эти два слова, хотя некоторые религиозные направления не придерживаются слова медитация, хотя, я говорю, еще раз повторю, я считаю, что это одно и то же. Вот. Просто это лучше, чем бояться. Вы можете молиться, вы можете медитировать. А медитировать я еще, знаете, как рекомендую, представлять какую-то положительную мыслеформу. Например, какое-то чудище летающее там сверху появляется, а вы просто представляете, как оно растворяется, да, как оно там растворяется без остатка, без повреждения чего-либо. Просто попредставляете, тоже переключитесь немножко. Но это тоже нужно делать в молитве, это нужно делать в медитации, то, чтобы ваше состояние было спокойно. То есть это называется строить мыслеформы. У меня был случай, ну, вообще, когда вот, например, в самолете я летаю, я достаточно часто в свое время летала, то очень часто в дальних странах, например, где куда-то летишь, там попадаешь в зону турбулентности, да? Ну, кто знает, что зона турбулентности — это там соединение встречных воздухов, да, там холодного, теплого. Ну, в общем, суть в том, что самолет начинает трясти. Сейчас неважно даже, что там происходит. Самолет начинает трясти. И, в принципе, знаю то, что происходит. Людям становится страшно. Вот там накрывает просто паника. И, как я всегда говорю, в каком месте нет ни одного неверующего человека? Это как раз падающий или трясущийся самолет. Потому что в этот момент все начинают к Богу обращаться. И там все атеисты сразу становятся верующими. Вот. Поэтому в данной ситуации я всегда строю мыслеформу на спасение самолета. То есть я не прощаюсь там с родственниками, да, в мыслях, а я именно представляю, как я подключаюсь к высшим силам, и я спасаю самолет. Вы знаете, тоже рабочий инструмент. Поэтому, когда у вас паника, значит, у вас есть причина бояться. Когда у вас есть причина бояться, поработайте над этой причиной. Войдите в молитву, в медитацию, пообщайтесь с высшими силами. Ребята, и помните, физика, ледяная вода на голову – это все рабочие инструменты. Спасибо вам большое, кто был сегодня с нами. С вами я была, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой с Анной Донрой». Надеюсь, что вы услышали от меня много полезного, и вам это обязательно поможет в дальнейшем. А на этом наша программа закончится, но вы меня еще услышите с 6 до 8. Сегодня буду я с вами одна в вечернем Чехове, поэтому жду от вас всех там ваши заявки, приветы, поздравления и пожелания. Я не прощаюсь, через час я к вам обязательно вернусь. Всем спасибо, кто были с нами, все, кто был со мной. Пользуйтесь и поверьте, вы будете счастливы, вам обязательно повезет. Всем пока-пока, кто больше в эфир сегодня с нами не выйдет.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: После 1 октября семьи все еще смогут взять ипотеку под 6%, но для этого нужно соблюсти несколько условий. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» со ссылкой на Минфин. Чтобы получить такой кредит, необходимо внести 50% стоимости или больше. При этом количество детей и регион значения не имеют. Для всех семей, выполнивших условия, ставка сохранится. В случае, если клиенты банка уже взяли ипотеку и хотят платить по ставке 6%, также есть ограничения. Процент сохранят, если семья в течение первого года выплатила 50% от стоимости жилья по семейной ипотеке или 50% от кредита, который взяли по той же программе. Если все условия выполнены, необходимо подать заявку на рефинансирование займа. После рассмотрения уже со следующего платежного периода происходит перерасчет. Подписано постановление правительства Российской Федерации, которое разрешает подтвердить учетную запись пользователя на едином портале государственных и муниципальных услуг в салонах операторов мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. Подтвердить учетную запись на госуслугах теперь можно будет не только в банках, МФЦ и других оказывающих услуги государственных органах, но и в салонах операторов связи, указала пресс-служба. Также там напомнили, что учетная запись бывает упрощенной, можно получать справочную информацию стандартно. Возможность доступа к простым сервисам после указания и проверки персональных данных или подтвержденный полный доступ к услугам госуслуг, в том числе оформление документов и подачу заявлений онлайн. И в завершении выпуска. Официально молодость в России сейчас определяется возрастом до 35 лет, а для молодых ученых этот показатель составляет 39. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости. По его словам, при дальнейшем увеличении средней продолжительности жизни возрастные критерии молодости могут быть пересмотрены. Для сохранения активного долголетия Онищенко рекомендовал уделять больше внимания любимому делу, развивать память и умственные способности, а также следить за состоянием здоровья. До этого ученый высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И всем добрый вечер.

сегодня с 6 до 8 вечера в программе «Вечерний Чехов». С вами буду я, Анна Донрой. И сегодня очень много интересных новостей, очень классные праздники. Мы сегодня с вами обсудим все то позитивное, которое нас окружает. А в этом мире нужно видеть только позитивное, потому что вообще, в принципе, в наши времена сейчас без позитива не выжить. А уж в другие любые абсолютно точно. Потому что даже когда все хорошо вокруг, можно загнать себя в такие депрессии, можно загнать себя в такие дебри, что вылезть оттуда невозможно. Именно поэтому сегодня с вами я, Анна Донрой, и «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92,6 FM. Это, кстати, волна на FM-волне. А если вы хотите на УКВ послушать, ну, вдруг вот вас вот, вам захочется такой старины, это 70 и 49. И если вы находитесь не в нашем городе, где FM и УКВ может вас просто подвести с прослушиванием нашего радио, я искренне рекомендую вам скачать на свой телефон ваше приложение Яндекс.Радио. И именно там будет радио «Комета». И почему-то именно в этом приложении мы звучим ярче всех, мы звучим громче всех. Ну, наверное, потому что мы классное, позитивное радио, и мы должны быть лучшими. Тем более, когда это все происходит на Яндекс.Радио. И если вы говорите, что у вас есть приложение, где куча всяких других радио, и я там найду, нет, именно Яндекс.Радио, именно по Яндекс.Радио вы не будете скучать радио «Комета» в совершенно разных городах и странах. Поэтому вам искренне этого рекомендую. А сегодня у нас я расскажу, кстати, по поводу того, что я еще не только ведущая Анна Донрой, я еще и у вас диджей, потому что я на протяжении всех эфиров, когда я нахожусь в них одна, я сама ставлю для вас музыку. Подбираю, у меня свой отдельный плейлист, который я в течение времени вне работы, я его для вас накапливаю, и после того, как мне идут отзывы о том, что «Аня, наконец-то ты пришла и очень хорошая музыка заиграла», я понимаю, что я не зря это делаю. Вот. И также хочу сказать о том, что с 6 до 8 я принимаю ваши заявки на радио «Комета» в программе «Вечерний Чехов» по телефону 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, либо вы можете прислать смс, либо можете мне позвонить в тот момент, когда я не буду в эфире. Я обязательно вам отвечу, приму вашу заявку. Ну вот в Максе это будет более интересно. Еще сегодня я вам открою одну интригу. Что за движение открывается в нашем городе в середине октября? Это 17 октября у нас будет наконец-то открытие того, что я очень долго от вас скрывала. Вот. Очень подробно расскажу, потому что это неожиданное для нас, для нашего города вообще движение. Вот, об этом уже очень многие знают. Вот, мы уже тренируемся, мы уже потихонечку его как бы продвигали, но я еще не могла в полную силу рассказать о названии, потому что еще официально все это было еще не дано добро. Сейчас все дали добро, все документы подписаны, и с 17 октября будет что-то очень интригующее, интересное, о чем я расскажу вам в следующем своем выходе. Это будет после рекламы, примерно где-то в 18-15, чуть побольше. Еще также я сейчас расскажу про праздники. Очень хорошие праздники сегодня будут. Прям все мои практически любимые. Так. А вот сейчас я хочу поздравить с днем рождения одного из основных организаторов вот этого движения, которое сейчас я буду рассказывать вам в течение следующего часа, да, в течение этого часа. Я хочу поздравить с днем рождения Андрея Чудайкина. Это мой новый друг, это человек, который организовал как раз вот это вот движение, да, и у которого 13 детей, внимание, 13 детей, абсолютно спортивный человек, который следит за своим здоровьем, следит за здоровьем своих детей, вот, у него, по-моему, 7 приемных, Андрей, если не ошибаюсь, да, и 6 приемных, 7 своих, ну, в общем, ребят, вы какие-то герои, я искренне желаю тебе здоровья, я искренне желаю счастья в твоей семье, каждому ребенку просто вот мега позитива от такой персоны, рядом находящейся с ними, как ты. Вот, ребят, всех вам благ, всего вам самого-самого доброго, вашей семье. Ну, я даже не могу так для тебя отдельно, Андрей, поздравлять. Вот, но поздравляю всю твою семью. Будьте счастливы, ты будь счастлив, в здравии, и всего вам самого-самого замечательного. А мы продолжаем «Вечерний Чехов», и с вами я, Анна Донрой, до 20.00. Жду ваши заявки, приветы и поздравления. Не переключайтесь!

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: И продолжаем вечерний Чехов. С вами я, Анна Донрой, до 20.00. Сегодня принимаю ваши заявки, приветы, поздравления и просто теплые слова для ваших родных и близких, что для меня является, мне кажется, наиболее сильным, нежели в день рождения поздравить человека в день рождения. Хотя многие забывают поздравлять с днем рождения, иногда это бывает приятно, когда вспоминают по истечении какого-то времени. Но самое главное, когда просто без повода люди вспоминают о том, что есть какие-то замечательные люди рядом или не рядом, и стараются передать им приветы. Это очень ценно, чем я, собственно, занимаюсь на этом радио, и мне это очень нравится. А все приветы, ваши поздравления вы можете передать по телефону 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс, либо написать смс, либо позвонить. В тот момент, когда меня не будет в эфире, я обязательно вам отвечу, приму эту заявку лично у вас, переговорив с вами по телефону. Итак, сейчас, наконец-то, время раскрытия интриги. Я очень долгое время говорила о том, что в нашем Чехове скоро открывается движение, которое я не могла пока озвучивать, потому что был сбор документов, и официально еще мы не могли об этом говорить. Итак, 17 октября в нашем городе открывается беговое движение под названием «5 верст». Кто об этом не знает, я вам расскажу, что это такое. Раньше это было беговое движение «Park Run». По-английски это переводится, ну, «бег в парках», да? И это беговое движение было, я, честно сказать, не помню, какое-то иностранное государство. То есть, либо это Америка, либо Европа. Но когда там начались санкции и все такое, это название просто нам запретили использовать, а люди уже побежали в парках. А суть в чем? В субботу утром в парках любого из города, да, в котором открыто это движение, вот «Park Run» были открыты, в 9 часов утра мы должны, каждый выходили в парке и...

бежали. Но бежать это не обязательно... Ну, давайте сейчас это расскажу. В общем, когда убрали этот паркран, наши российские ребята, русские, создали движение 5 верст. Ну, 5 верст не совсем 5 километров, как заявляется непосредственно в движении. Ну, как бы 5 верст. Неплохое название. Вот. Такое русское. Верста. Да, как бы не километр, а верста. Вот. И, значит, суть в чем? Каждое утро в 9 часов утра люди приходят в парк и начинают бежать. Все. В идеале, конечно, как бы стоит такой лимит 5 километров, но не нужно бояться никому и ни в каком возрасте. Мы сейчас говорим о людях, которые и бегают марафоны, и те, которые вообще никогда не бегали. Например, я только начала бежать. Я вот вчера 2,5 километра пробежала. Но это просто. А в субботу могу и километры пробежать, остальное пройти. Суть в том, что в 9 утра вы должны просто сдвинуться с места и пойти в парке. Вот, то есть большое количество людей. Я искренне приглашаю всех из подмосковного долголетия, да, в Чехов. Потому что 5 верст открыто в 151 городе. 215 локаций открыто. То есть в одном городе, например, в Москве, это 25 локаций, где бегают по паркам. Да, то есть в Питере 12 локаций. В ближайших городах, где открыто 5 верст, это Серпухов, бегут в Серпуховском городском бару. В Туле, в Центральном городском парке, в Домодедово. Эй, по Подмосковью еще Балашиха, Мытища, это то, что рядом с нами. А вообще, ну, представьте, 151 город, даже повторять не буду. В общем, в Чехове, наконец, открывается 5 верст. И вот Андрей Чудайкин, которого я поздравила с днем рождения, вот с прошлый мой выход, он как раз является организатором. Я являюсь одним из соорганизаторов. Я там, если не опаздываю, буду проводить зарядку, разминку перед этим беговым движением. Итак, напоминаю, каждую субботу в 9 часов утра мы собираемся без 15, без 20, мы делаем разминку и бежим, либо идем. И подмосковное долголетие, я свяжусь потом с организатором, обязательно приходите, потому что со скандинавскими палками мы тоже ходим. И не обязательно 5 километров пробежать. Еще раз повторю, у нас есть люди, которые просто двигаются, просто ходят даже на инвалидных колясках. Поэтому это за движение. Это абсолютно без денег, это абсолютно бесплатно. Это просто для тех, кто вот для того, чтобы взять и сдвинуть себя с места. Ребят, я всех искренне жду. И еще в течение этого эфира я буду об этом повторить, говорить и всем об этом напоминать. А сейчас потрясающие песни. Самая лучшая — Вия Сливки и Анжелика Варум. Встречаем, наслаждаемся, не переключаемся. Я к вам вернусь после рекламы. С вами я, Анна Донрой, и вечерний Чехов.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами я, Анна Донроди, 20.00. Я продолжаю дарить вам свой позитив, насколько это возможно, и ставить вам музыкальные какие-то сюрпризы, подарочки. И привет и поздравления передавать наших мессенджеров, которые вы можете написать нам, например, в Макс. У нас телефон 8-916-244-00-44. Или можете написать нам смс-сообщение. Я с радостью приму ваши заявки, приветы и поздравления. А сегодня, знаете, очень много интересных праздников, на которых я хотела сакцентировать внимание. Сегодня, кстати, Международный день пожилых людей. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1990 году. Цель – привлечь внимание к проблемам старшего поколения, подчеркнуть их вклад в общество и создать условия для достойной жизни. Для всем пенсионерам и людям, которые, как здесь сказано, пожилого возраста, хотя, ну, я считаю, пожилой возраст – это внутри человека. То есть цифры в паспорте, они ничего не дают. Ну, я знаю людей, которые 85 бегают марафоны. Я реально знаю такую женщину, которая 85 бегает марафоны. И знаю тех, которые уже в 45 начинают кряхтеть, пыхтеть, ой, там, поликлиники и так далее. Ребят, все в ваших руках, и работу над собой никто не отменял, поэтому буду за это вас поздравлять, журить и, в общем, рассказывать, как это сделать лучше. Поэтому все, кто считает себя пожилого возраста, срочно выходите из этой категории, да, и присоединяйтесь к беговому движению, которое открывается 17 октября, но уже каждую субботу в 6 часов утра, ой, в 6, да что ж такое-то, я не могу время запомнить, в 9 часов утра, каждую субботу в парке «Губернский лес», рядом со столиками для тенниса, это где центральный вход, где арка, чуть левее, буквально метров там 300, есть теннисные столики и шахматные столики. Там мы собираемся без 15, без 29 утра и просто начинаем двигаться совершенно бесплатно. Вот. И сейчас вот уже на официальном уровне 17 числа мы откроем это беговое движение. Деньги на это никто не зарабатывает, поэтому могу смело говорить об этом и нести свет в массы. Поэтому все, кто считает себя пожилыми, ну, поздравляю вас, кто считает все-таки сегодня день пожилого человека. Я вас искренне поздравляю. Желаю вам здоровья и желаю вам не сидеть около телевизоров, не сидеть дома, а выходить и двигаться. И я уже очень многих взрослых женщин и мужчин пригласила именно на это мероприятие, что каждую субботу в 9 часов утра мы просто стартуем. А стартуем каждый по-своему. Кто-то бежит, кто-то там ползет, кто-то там едет на велосипеде, неважно. В 9 отсчет от теннисных столов. Вот, поэтому всех поздравляю, желаю достойного образа жизни. И, кстати, дело не в количестве лет прожитых, а в их качестве. Поэтому чем качественнее вы будете жить, тем количество ваших

трех лет будет расти, а это абсолютно точно, я вам обещаю. И вы знаете, присоединяйтесь к программе «Подмосковное долголетие». Я с одной женщиной разговаривала как-то, не буду называть ее имя, вот она, потому что учительница в прошлом, достаточно известный человек в городе. И когда я с ним поговорила, я говорю, а чего вы не пойдете в «Подмосковное долголетие»? Она говорит, ну пойти туда, это записать себя в старухи, сказала она, еле ковыляя вообще с такой согнутой спиной, там с палочкой. Я говорю, слушайте, а сейчас вы куда себя, в молодежь записали? Вы видите, как вы выглядите? Я ей сказала прям откровенно в лицо. Я говорю, вам бы спину выпрямить, взять бы скандинавские палки и походить бы со всеми вместе по парку. Вы знаете, через год я ее увидела в этом движении. Она ко мне подошла, обняла меня и сказала, Ань, спасибо тебе огромное. То есть я действительно чувствовала себя очень плохо. И сейчас вот в этом подмосковном долголетии, это не какой-то там пенсионный фонд, хотя там люди приходят на пенсии, это возможность сделаться моложе. Там такие красивые женщины. Они друг перед другом вот эти костюмы одевают. Яркие, красивые. А я, кстати, Анна Данро, если меня кто-то слышит из этого движения, которые с четырьмя шпицами по парку гуляют. Поэтому, если меня кто-то слышит, я вам передаю огромный привет. Я со всеми там уже знакома, со всеми здороваюсь, со всеми там передаюсь приветами. Вот. И сейчас лично всем передаю привет. Огромного здоровья. Ребят, присоединяйтесь к нам в субботу в 9 часов утра на наше беговое движение. Уже в эту субботу мы уже тренируемся, поэтому можете присоединяться. А сейчас, ну, как раз в честь этого праздника песня Юрия Антонова «Мечты сбываются». И помните о том, что в любом возрасте должны быть мечты, которые должны сбываться. Искренне ставлю эту песню лично я и лично для вас. «Мечты сбываются», Юрий Антонов, с вами я, Анна Данрой, и «Вечерний Чехов» до 20:00. Не переключайтесь, я скоро к вам вернусь.

0: Новое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте йобидайоби.ру или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетайте к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: И первый час вечернего Чехова подошел к концу, но у нас еще есть целый час для того, чтобы принять ваши заявки, поздравления, приветы. И максимально трогательно, максимально от души передать все то, что вы пытаетесь мне изложить в наших соцсетях. А это именно вы можете присылать по телефону 8-916-244-00-44 в мессенджер Макс, либо смс-сообщениями. Я обязательно все озвучу и очень трепетно поставлю. И вы знаете, как-то вот сегодня Международный день пожилых людей, и песни такие интересные. У нас заявочка одна пришла тоже с очень доброй, теплой, хорошей песней. Сейчас я обязательно озвучу в конце этого выхода, прямо перед тем, как поставить эту песенку. А еще хочу немножко сказать о том, чтобы люди, которые считают себя пожилыми, не считали себя пожилыми и присоединялись к движению «Подмосковное долголетие» или «Московское долголетие», или в каком городе вы находитесь, это, в принципе, не важно. Оно, по-моему, везде сейчас существует. Чем это хорошо? Во-первых, это везде все бесплатно. Это всевозможные игры, это организаторские всякие моменты, то есть это настольный теннис, актерский клуб, это гимнастика в парках и скандинавская ходьба, это бассейн, все это абсолютно бесплатно и многое другое. Еще можно научиться играть на всевозможных музыкальных инструментах, например, собравшись, если кто-то вас, например, научит из тех людей, кто это делать уже имеет. И вообще это общение и просто повод красиво одеться. Вот, например, я очень помешана на шмотках, но я стилист-имиджмейкер, шмотки — это моя профессия, да, у меня

гардероб больше, чем спальня. Но потому что это я этим работаю. Я считаю, что вещи... Я раньше очень экономила, старалась не тратить деньги на вещи, но я понимаю, что мне это настолько поднимает настроение. Я плюнула и сказала, нет, я буду красиво одеваться, я буду одевать то, что мне нравится, для того, чтобы я улыбалась. Поэтому вот всех призываю, кто считает себя пожилым, да, во-первых, я поздравляю сегодняшний день пожилого человека. И я считаю, что свои вещи, которые, возможно, запылились уже в ваших гардеробах, нужно выгуливать. И именно это очень хороший повод — подмосковное долголетие. И, например, сегодня я с Галиной Алексеевной созвонилась, женщина, которая организует как раз гимнастику в парках, вот, и скандинавскую ходьбу в нашем парке, да, вот в Чеховском. И хотела как раз ее пригласить на наше движение в субботу, чтобы мы вышли всей командой, да, подмосковного долголетия. А она уехала на соревнования, понимаете? То есть люди, и, имея пожилой статус, хотя вот мне не очень нравится это слово, но тем не менее, хорошо, пенсионного возраста, да, ездят на соревнования, выиграют какие-то там медали. У нас город Чехов тут еще впереди планеты всей. Поэтому не стесняйтесь этого, присоединяйтесь, это как раз омолаживает и ни в коем случае не ставит вам штамп на то, что вы пожилой человек. Ну, пожилой, слушайте, всем когда-то ими будем. Вот. А сейчас у меня заявка, пишет мужчина. Ну, мужчина, не знаю, к сожалению, возраст, да. Доброго вечера. Хочу передать привет односельчанам из Шарапова, а также родному Подольску. Хочу поставить песню «Подмосковные вечера». От кого привет? А привет передайте от Дотса. Итак, от Дотса, односельчанам из Шарапова и Подольску, родному. Песня «Подмосковные вечера» прямо сейчас на радио «Комета», в эфире «Вечерний Чехов». Наслаждаемся, не переключаемся. С вами Анна Донро и «Вечерний Чехов». Я скоро к вам вернусь после долгожданной рекламы в начале следующего часа.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
4: И вечерний Чехов перешел первый рубеж первого часа. И в открытии первого часа я хочу поговорить о следующем празднике, который, в принципе, могу приурочить к празднику Международному дню пожилых людей. Это Международный день музыки. И я смело об этом говорю. То есть он появился в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Задача этого праздника – пропагандировать музыкальное искусство и способствовать культурному обмену. Знаете, мне нравится эта формулировка «способствовать культурному обмену». Я вообще считаю, что человек, когда чему-то учится, он может учить этому других людей. Но если, конечно, тот человек, которого он хочет научить, готов к обучению. Вот, потому что я сейчас продаю своих очень много знаний, да, в виде каких-то там детоксов, антипаразитарных чисток. На музыкальных инструментах я играю на фортепиано и на ханге. Вы знаете, и вот как раз хотела сказать, что вот как будто я чувствовала, что вот сегодня 1 октября в аскезу я буду заходить в свою 3-го октября, а что такое аскеза, да, это когда я прописываю какие-то правила своей жизни, от которых я не могу уклоняться. Я разговариваю там с Богом, со Вселенной, кто как называет, да, то есть с какой-то общей великой энергией я разговариваю и обещаю туда, потому что себе обещания я могу не исполнить. Кому-то, ну, можем слукавить, можем соврать. А вот когда ты разговариваешь с высшими силами, уже это не обманешь. Поэтому один из пунктов это там вставать не позднее 6. Ну, у меня много там пунктиков, там у меня по еде свои моменты, по воде, то есть как я там, и каждый йога у меня каждый день обязательно. И у меня обязательным пунктом будет в тот, там, через день я должна играть на ханге минимум 30 минут, потому что чуть-чуть его забросить, сейчас сказать. Ханг, кто не знает, это такой музыкальный барабан, то есть на барабанах просто отбиваешь ритм, а ханг, он еще и выдает музыкальные звуки. Вот, поэтому я вот как раз прям как чувствовала, что вот сегодня музыкальный день, а вот с 3 числа как зайду, как начну играть на ханге, потому что хочу немножко усовершенствовать этот инструмент, он мне очень нравится, он такой позитивный, успокаивающий. И что я хочу сказать, приурочив Международный день музыки к Международному дню пожилых людей. Хочу вам сказать, и кто меня сейчас слышит, просто вот просто услышьте и просто поверьте. Вы знаете, никогда ничем заниматься не поздно. Поль Брек, известный человек, который зожник, да, который написал кучу книг, который направил людей на путь здоровья, он бросил там пить, курить, ну, честно сказать, не знаю, но где-то там в начале 60-х своих годов, своих лет, когда ему было

65 лет он первый раз начал заниматься спортом. В 65 лет. И умер он в 85, катаясь на серфе. То есть 20 лет человек прожил просто на ура, ну, захлебнулся, катаясь на серфе. Все бывает. Но просто я к тому, что за 20 лет, начиная в 65, можно очень многое в себе поменять в лучшую сторону. Как смена питания, так и смена физического здоровья и здорового образа жизни. Кто не может там много двигаться, есть бассейны, всевозможные тренажеры специальные. И у нас это все сейчас для пенсионеров и людей пожилого возраста, в принципе, доступно. Поэтому всем искренне желаю присоединяться точно так же к изучению каких-то музыкальных инструментов. Например, если у кого-то там плохо работают руки. Слушайте, да сейчас много всяких инструментов, с помощью которых вы можете наладить себе моторику. Та же гитара, да, вы скажете, ой, я там держать не умею. Только для того, чтобы научиться держать струны на гитаре, нужно просто пробовать и тренироваться. Поэтому пожилые люди, берем себя в руки и в такой приятный день вкладываем себе в голову мысль о том, что мы начинаем развиваться. А что сидеть дома, смотреть телевизор и погружаться в этот негатив, который сейчас вокруг пытаются рассеять. Не нужно этого делать. Парки, гуляния. Каждую субботу мы в 9 утра выходим на прогулку или на пробежку, кто как себя чувствует, кто как двигается. Либо это, соответственно, музыкальные инструменты, плавание и так далее. Вот, искренне всем желаю. Поздравляю всем с Днем музыки, потому что я закончила музыкальную школу. И все, кто меня слышит, я была в музыкальной школе Ани Дударева. Поэтому все, кто меня слышит из моих преподавателей, всех искренне поздравляю. Спасибо вам, что вы в меня вложили, сколько вы в меня вложили. Мне это очень в жизни помогает. Я за музыкальное образование в принципе, но все это должно быть от души. Поэтому всем желаю в любом возрасте начать изучать какие-то музыкальные инструменты. Сейчас преподавателей на любой вкус и цвет. Только заходи. Итак, Черри-Черри Леди в честь праздника Дня музыки. Анна Донрой и Вечерний Чехов. Не переключайтесь, я с вами еще до 20.00. Скоро к вам вернусь.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92 и 6 FM.
5: В продолжении вечернего Чехова с вами я, Анна Донрой, и мое открытое настроение к вам и хорошее настроение пытаюсь передать вам всем, но благодаря вам и вашим заявкам, которые поступают на наше радио, это сделать максимально просто, потому что сейчас у нас прилетела одна очень интересная заявочка, буквально через минутку я ее озвучу, но я вам хочу сказать сразу огромное спасибо всем тем, кто участвует в эфирах, всем тем, кто именно просто так, без повода, хочет подарить приятное настроение своим родным и близким, своим любимым людям. Это очень для меня ценно. Я хочу это поддержать. Не ждите каких-то праздников, не ждите дней рождения, не ждите каких-то просто поводов для того, чтобы сказать добрые слова

вашим близким людям. И сейчас у нас очень трогательная заявка пришла на наше радио от Артема для его любимой девушки Ульяны. Цитирую. «Ты непростая, а я тем более. Но я горжусь тобой, дорогая моя. Ты самый прекрасный человек, которого я встречал когда-либо. Я очень сильно тебя люблю. Передаю большой привет тебе и также для твоей мамы Ульяны». У мамы Ульяны, ее зовут Анастасия. «И поставьте, пожалуйста, песню 8901 Серябкина. Им эта песня очень нравится». Артем, спасибо тебе большое за это сообщение, за это открытое, чистое чувство, которое передается через это послание. Я искренне вот участвую, будучи посредником, я искренне рада передавать такие пожелания людям, которым это преподносит. Ребят, очень рада, Ульян, я очень рада, что рядом с тобой есть такой человек, как Артем. Мне бы очень хотелось иметь рядом такого мужчину, искренне говорю. Итак, прямо сейчас, дальше вот больше даже слов не хочется мне никаких говорить после таких сообщений. Дальше будет песня 8901 Серябкина прямо сейчас для Ульяны и ее мамы Анастасии. Девчонки, наслаждайтесь. Рядом с вами замечательный мужчина.

0: Штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И вечерний Чехов, еще у нас 25 минут целых, и есть чем мне поделиться, и есть время для того, чтобы принять ваши заявки, привет, поздравления, а также теплые слова. У меня сегодня очень приятные вообще такие заявочки. Еще у меня очень теплая заявка ждет в конце этого выхода. А кто еще не разобрался, как отправить нам ваши приветы, поздравления и заявки на песни любимые, я вам сейчас об этом обязательно напомню. 8-916-244-00-44. Это очень простой телефон, радио Комета. Можете писать в мессенджер Макс, либо просто отправлять смс, либо позвонить, когда я буду не в эфире. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, приму заявку у вас лично по телефону. И вот сейчас еще тоже такой праздник классный, который я не могу не отметить, потому что он один из моих любимейших праздников, вообще любимого направления. Сегодня Всемирный день вегетарианства. Его учредили в 1977 году, это через год после моего рождения. То есть его уже сделали международным, всемирным, еще до того, как я родилась. Поэтому я об этом узнала гораздо позже. И праздник призван популяризировать растительное питание, заботу о здоровье и экологии. Ну, смотрите, я сейчас не буду прям пропаганду кидать, да, для чего это надо. Я проведу как-то отдельную передачу. У меня по четвергам, кстати, с 3 до 5 «Полезный настрой» с Анной Донрой. Моя авторская программа, где мне дали добро рассказывать о каких-то новых вещах, вообще продвигать людей в тех моментах, которые люди могут не знать. Я обязательно затрону тему вегетарианства не как пропаганду, а как для того, чтобы вам преподнести, как это вообще все происходит, почему люди переходят, для чего они это делают. И вегетарианство — это же не просто вот перестали есть там рыбу и мясо. Нет. Смотрите, я вам сейчас вот немножко даже расскажу. Есть разделение вегетарианства. Есть, например, вегетарианцы. Это все, кто не едят рыбу и мясо, это вот ниже перечислено. Вегетарианцы, веганы, сыроеды, фрукторианцы, моноеды, еще есть автономы. Вот сейчас быстренько просто вам для ликбез такой проведу. Вегетарианцы есть лактовегетарианцы и есть ово-вегетарианцы. Лактовегетарианцы – это те, которые не едят рыбу, мясо, но едят лакто, соответственно, молочную продукцию, да? Это лактовегетарианцы. А есть ово-вегетарианцы, которые молочку не едят, мясо, рыбу не едят, но они едят яйца. Ово – это яйца. Вот. Есть лакто-ово-вегетарианцы, которые едят, не едят мясо, рыбу, но они едят молочку и яйца. Это тоже вегетарианцы. Поэтому даже у вегетарианства есть три направления. Дальше идут веганы. Веганы – это те, кто не ест мясо, рыбу, ни яйца, ни молочку, никакие либо животного происхождения продукты. То есть это как пост, грубо говоря, да, они вечные веганы. Вот вы на посту, там, например, в определенное время, да, по каким-то там своим религиозным моментам, а веганы, они вообще не едят ни молочку, ни мясо, ни рыбу, ни яйца. Это веганы. Но они едят вареную пищу, то есть они могут что-то отваривать. Дальше идут сыроеды. Сыроеды – это те, которые едят овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, не едят уже ни молочку, ни мясо, ни рыбу, ни яйца. И все это, то есть они овощи, фрукты едят и орехи только в сыром виде. То есть даже кешью орех, он считается не сыроедным, потому что его, когда чистят, обрабатывают на высоких температурах. Я об этом вот как раз прям хочу передачу провести, потому что это очень интересно. Это просто для ваших знаний, чтобы вы это знали. Никакой пропаганды, обещаю. Я являюсь веганом, сыроедом уже с 2011 года, 2012 года. Я веган-сыроед. Иногда на варенку я перехожу, что мне очень не нравится, потому что уже организм привыкает. Ну, в общем, ладно, суть не в этом, куда я там перехожу. Дальше есть еще фрукторианцы, которые фруктами питаются, и моноеды. Они питаются либо только фруктами одного какого-то типа, а есть, например, человек, который

который просто какой-то овощ и фрукт берет, просто ест его вот за один прием пищи, только один. Но это совсем такие уже как бы глубокие люди, которые, ну, глубокие, не глубокие, но, в общем, те, которые отличаются от обычных едов, как я называю. Вот. Мне комфортно в моем питании, но, еще раз повторю, я никого не пропагандирую, я являюсь кулинарным коучем сыроедной кухни. Я по миру каталась в свое время с рецептами. Поэтому всех поздравляю, кто не ест рыбу, мясо, кто бережет экологию, кто не ест животных. Я придерживаюсь этому мнению. А сейчас я хочу поставить песню Валерии, которая мне очень нравится, и которую заказал один молодой человек еще днем. Но, к сожалению, он Оти его заказал. Но я решила все-таки поставить Валерию, потому что она мне больше нравится. «Последняя поэма» она называется. Я очень люблю эту песню. С вами Анна Донрой, «Вечерний Чехов». Антон, ловите вашу песенку. Надеюсь, что вы сейчас меня слушаете. Наслаждайтесь. И еще один выход у меня будет. С вами я, Анна Донрой.

0: Это реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета». Там, на неведомых дорожках. Геленджик

0: крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа. Поселения на месте города существовали с древних времен. Еще в VI веке до нашей эры на восточном побережье Тонкого мыса была основана греческая колония Торик. В 965-968 годах территория перешла под власть Киевской Руси и была включена в Тмутараканское княжество. Позднее территория переходила Византии и Османской империи, была заселена генуэзскими колониями и окончательно отошла России в 1829 году. Путеводитель. Курорт расположен у побережья Черного моря вокруг Геленджикской бухты у подножья западной части горного хребта Маркотх. Город находится в 25 километрах от Новороссийска, в 180 от Краснодара и в 250 от Сочи. Ближайшая к Геленджику железнодорожная станция находится в Новороссийске. Зато в городе есть аэропорт и автовокзал.
1: Исторический телеграф. Есть несколько версий образования топонима Геленджик. Слово восходит либо к адыгскому «пастбище», либо к арабскому «тополь», либо к турецкому «невеста». Последняя версия связана с временами, когда в Геленджикской бухте существовал невольничий рынок. Отсюда красивые белокожие девушки попадали в турецкие гаремы. Раньше в Геленджике не было песчаного пляжа. Песок для центрального городского пляжа был намыт со дна бухты в 1970-х годах. Этим объясняется то, что он здесь крупный, жесткий и желтый. Геленджик попал в Книгу рекордов Гиннесса, ведь в городе находится самая длинная в мире морская набережная. Ее параметры довольно внушительные. Общая протяженность составляет более 14 километров, а длина пешеходной зоны – 8300 метров.
0: Как красиво! Геленджик хорош для разнообразного отдыха. Здесь есть развлечения на любой вкус. Три аквапарка, сафари-парк, дельфинарий, необычные музеи. Окрестности города также невероятно интересны. Можно съездить в заповедный бор реликтовой пицунской сосны или в рощу реликтового можжевельника и насладиться необыкновенной красотой этих мест. Приятно удивят и водопады реки Жане. В долине этой небольшой реки находятся памятники археологии. Дольмены и средневековые адыгские курганы 7-15 веков. Многие туристы целенаправленно едут, чтобы увидеть геленджикские дольмены. Здесь этих таинственных сооружений древних людей немало. 4 находятся в долине реки Жане, 2 на горе Нексис и целая деревня дольменов неподалеку от поселка Пшада. Ну а дальше нас ждет еще одна загадочная местность. Мы отправляемся в далекую Туво. На неведомых дорожках.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Хаем Радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

В декабре 2008 года Торбен Акручи принимает участие в концерте, посвященном 25-летию группы Nautilus Pompilius, и исполняет две песни «Золотое пятно» и «Всего лишь быть». Вторая песня вошла в альбом-сборник трибьютов группе Nautilus Pompilius «Now Boom». Питерская Торба стала несомненным фаворитом сборника. Группе вообще по жизни удаются кавер-версии. Они успешно перепели песни Егора Летова, «Пикника» и Алексея Рыбникова. Кажется, что в изначально бессвязную «Всего лишь быть» они привнесли экзистенциальный смысл, которого раньше не было.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Джоан Джетт. I love rock'n'roll. I Love Rock'n'Roll – одна из самых известных рок-песен 20 века. Ее перепевали десятки раз многие исполнители, начиная от AC/DC, заканчивая Five и Britney Spears. Впервые песня I Love Rock'n'Roll прозвучала в 1975 году. Авторами ее являлись музыканты Алан Мэрилл и Джейк Хукер из англо-американской поп-группы The Arrows. Как замечал Мэрилл, композиция явилась своего рода рефлекторным ответом сочинению The Rolling Stones «It's only rock'n'roll, but I like it», выпущенным годом ранее. В отличие от своего прототипа, сей музыкальный привет прошел практически незамеченным у аудитории и не попал ни в один чарт. Ситуация резко изменилась спустя 6 лет. Джоан Джетт, бывшая участница группы The Runaways, услышала эту песню еще в 1976 году и воздала ей должное, когда записывала первый альбом со своей новой командой The Blackhearts. Диск, получивший название I Love Rock'n'Roll и содержащий кавер на эту песню, пользовался большим успехом. Одноименный сингл с него продержался 7 недель подряд на вершине Billboard Hot 100 и разошелся более чем миллионным тиражом, получив платиновый статус. Таким образом, композиция оказалась неплохим подспорьем в карьере Джоан, однако ее музыкальная жизнь на этом не закончилась. I Love Rock'n'Roll не единожды попадала в чарты и стала основой для еще пары десятков каверов, в том числе и от таких исполнителей, которых трудно заподозрить в этой самой любви к рок-н-роллу.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Комонос. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.
1: Комета. Ты расскажи.

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь, станет.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета». «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.